0: Слов мне. Опа, та сапа чекена. Чеке Йосефа Прусе. Так клетую, прочь хотела ты с нас гладки.
1: Я
2: засим.
0: Ani slova,
1: ja se
0: ani slova, ljude će ne rozum, ne ljubalka, zapačećena, jak muže neko vidjet svoj
1: djeti. Ja ne zim.
0: Zici to mne, slečno, vi imate vlažni sposob biti.